Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой «Адекс-2026» и «Секьюрикс Каспиан». 30 сентября 2020 года, четвертый день Отечественной войны. Очередной этап реализации Великого Возвращения. Об этих и других новостях сейчас более подробно. 30 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку «Адекс-2026» и 15-ю международную выставку «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс Каспиан». В Баку начали работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «Адекс-2026» и 15-я юбилейная международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс Каспиан-2026». В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур. В общей сложности свое участие в выставках «Адекс» и «Секьюрикс Каспиан» подтвердили более 270 компаний из 29 стран. На сегодняшний день для участия в выставках зарегистрировали 45 зарубежных делегаций из 33 стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Адекс-2026» и 15-й юбилейной международной выставки «Секьюрикс Каспиан-2026». В своем обращении глава азербайджанского государства отметил, что эти важные мероприятия, собирающие ведомства обороны и промышленности, военных экспертов и компаний дружественных и партнерских стран, создают благоприятные возможности для демонстрации новейших технологий, оборонопрома, современных систем вооружения, образцов военной техники, инновационных решений, а также для обсуждения новых возможностей сотрудничества и установления взаимовыгодных партнерских связей. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. В заключение Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что «Адекс» и «Секьюрикс Каспиан» внесут важный вклад в установление новых деловых связей между участниками, а также в укрепление военно-технического сотрудничества. 30 сентября 2020 года шел четвертый день Отечественной войны. В этот день президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, ранеными во время начавшейся 27 сентября военной провокации Армении и проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны. Президент Совета безопасности Союза Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву, проинформировав Шарля Мишеля о ситуации, связанной с продолжением военной провокации Армении против Азербайджана, глава государства сказал, что азербайджанская армия в ответ на это проводит контрнаступательные операции. На четвертый день войны азербайджанская армия продолжила решительную контрнаступательную операцию. В результате вражеского артиллерийского обстрела в городе Городис погиб один мирный житель. Трое получили ранения. Таким образом, число гражданских лиц, погибших в ходе вероломных атак армянских вооруженных сил, достигло 15, пострадавших 49.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем. Соответствующая публикация размещена на странице Министерства социальной сети X. Передаем наши самые искренние поздравления народу, а правительству Ботсваны по случаю Национального дня Национальным днем, говорится в публикации. В рамках госпрограммы «Великое возвращение» в освобожденной от оккупации территории по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередные группы переселенцев отправлены в село Шукюрбейли Джабраильского района города Ходжалы и Ходжавент. На этом этапе в село Шукюрбейли переселились 9 семей, 60 человек. Город Ходжалы – 17 семей, 78 человек. Город Ходжавент – 16 семей, 55 человек. Переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом заседании рабочей группы Международного транспортного форума обсуждены актуальные проблемы в сфере транзитных грузовых перевозок по международным транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» – «Средний коридор». На состоявшемся гибридном формате встречи было проинформировано об институциональных механизмах, нацеленных на раскрытие транзитного потенциала Азербайджана. Также обсуждена роль Азербайджана в международных транспортных коридорах «Север-Юг» и «Восток-Запад» – «Средний коридор», проходящих через территорию страны. Постоянный рост транзитных грузоперевозок и расширение контейнерных перевозок, а также цели развития этих коридоров. Проведен анализ текущих трудностей в транзитных грузоперевозках и освещены меры, принимаемые в этом направлении. Исламская корпорация по страхованию инвестиций, экспортных кредитов и Сокар Грин обсудили возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, включая использование страховых инструментов для привлечения зеленых инвестиций и снижения рисков для финансирования проекта в Азербайджане. Стороны рассмотрели потенциальные направления партнерства, в том числе применение инструментов корпорации по страхованию от политических рисков и рисков неплатежа для мобилизации инвестиций, снижение проектных рисков и повышение финансовой устойчивости банковского финансирования зеленых проектов. В исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов отметили, что сотрудничество соответствует приоритетам Азербайджана по развитию возобновляемой энергетики и экологической стратегии СОКАР. В рамках визита в Доминиканскую Республику делегация Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Асан Хадмет состоялась встреча с министром администрации президента Доминиканской Республики Хосе Игнасио Палицой. Доминиканская сторона выразила заинтересованность в углублении двусторонних связей между государствами. Отмечалось, что обмен опытом внедрения модели Асан Хадмет с доминиканской стороной может внести существенный вклад в данном направлении. Помимо этого, в рамках поездки делегация госагентства провела переговоры с министром государственного управления Доминиканской Республики Зигмундом Фройндом, по результатам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандум направлен на внедрение модели Асан Хадмет в Доминиканской Республике, организацию

обучающим тренингам, а также на разработку соответствующих стандартов в указанной сфере. Данный документ стал первым соглашением, заключенным со странами Карибского бассейна в рамках продвижения экспорта модели «Асан Хидмят» на международной арене.

24 часа с вами. Международное радио 85. Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шаином Мустафаевым в ходе визита в Иран провела обширные встречи с официальными лицами этой страны. В ходе встреч было подчеркнуто, что сформировавшиеся между главами государств дружественные отношения оказали очень позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и ускорение реализации совместных проектов. На встрече с председателем иранского меджлиса Мухаммедом Галибафом отмечена значимая роль законодательных органов в продвижении совместных инициатив и последовательном укреплении межгосударственных связей. Также состоялись переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, в ходе которых обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня. В рамках визита состоялись содержательные переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнижади, министром энергетики Аббасом Алибади, в ходе которых были рассмотрены проекты, представляющие значительный интерес для экономик обоих государств, а также оценены дальнейшие перспективы взаимодействия. В Филиппинах состоялось мероприятие, посвященное вопросам НДС, международной торговли и электронной коммерции. Мероприятие, организованное Азиатским банком развития совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Корейским центром политических исследований, приняли участие представители налоговых администраций различных стран, включая Государственную налоговую службу Азербайджана. На мероприятии обсуждались вопросы включения электронной коммерции, цифровых услуг в систему НДС, совершенствования налогового администрирования для электронной коммерции, международного опыта и передовых подходов. 29 сентября председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов провел в Москве переговоры с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Делегация Генеральной прокуратуры Азербайджана посетила Высшую судебную инстанцию России. На встрече была отмечена ключевая роль дружеских и доверительных отношений, сформировавшихся между главами государств, в развитии связи между Россией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что взаимодействие двух стран успешно развивается на принципах стратегического партнерства и союзничества, а также существует прочный фундамент для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. На состоявшемся 30 сентября заседании Мили Меджлиса утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований. Согласно документу, граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы в течение 90 дней. Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку. Также одобрено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монголией. 30 сентября в Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие международной выставки «Тайна небесной глазури», подготовленной Национальным историко-культурным музеем-заповедником Республики Казахстан «Азрети Султан». Выставка была организована при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана, Министерства культуры Азербайджана и Фонда тюркской культуры и наследия с целью развития культурного и гуманитарного сотрудничества и популяризации общего наследия тюркских народов. Экспозиция знакомит посетителей с богатым историко-культурным наследием древнего Туркестана, демонстрирует значение мавзолея Ходжи Яхмеда Ясави как выдающегося памятника средневековой архитектуры и одного из важных духовных центров региона.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Аналитика. Права уроженцев Западного Азербайджана в центре внимания мировой общественности. В последние годы вопрос возвращения уроженцев Западного Азербайджана активно обсуждается не только в контексте исторической памяти и политической повестки дня, но и с точки зрения международного права и прав человека. Именно эта тема стала центральной на международной конференции, которая прошла в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В центре внимания находился вопрос, как обеспечить право изгнанных из родного края людей на безопасное, добровольное и достойное возвращение. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выйти за рамки воспоминаний о прошлых событиях. Ведь вынужденные переселения – это не просто потери дома. Это разрыв исторических, культурных и социальных связей между человеком и его родиной. В этом обсуждении также немаловажны образцы наследия, связанные с историческим присутствием западных азербайджанцев в различном регионе. Еревана и современной Армении. Мечети, кладбища, поселения, исторические топонимы и другие материальные памятники прошлого несут в себе отголоски социальной и культурной жизни, которая когда-то существовала на этих землях. Поэтому вопросы возвращения и сохранения культурного наследия нельзя рассматривать отдельно друг от друга. С другой стороны, обсуждение права на возвращение в контексте международного права также подчеркивает его практические аспекты. Чтобы вернуть людей в свои дома, одной лишь политической воли недостаточно. Необходимо решить множество правовых и институциональных вопросов, таких как обеспечение безопасности, недопущение дискриминации, признание прав на проживание и собственность, оформление документов, урегулирование имущественных вопросов, а также обеспечение доступа к религиозному и культурному наследию. Заведующий отделом коммуникации и дата-аналитики Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев так комментирует этот вопрос. Эта конференция – первое мероприятие, на котором в рамках ООН обсуждают применение Армении этнической чистки в отношении западных азербайджанцев. Следует отметить, что вопрос о возвращении западных азербайджанцев в родные края необходимо включить в мировую повестку. Меры не должны ограничиваться заявлениями международных организаций, которым необходимо разработать механизм по обеспечению права на возвращение. Важным шагом в этом направлении стало принятие по итогам конференции совместного обращения к специальным докладчикам ООН. В этом документе наряду с призывом к безопасному, добровольному и достойному возвращению также говорится о необходимости обеспечения гарантий сохранения исторического, религиозного и культурного наследия Азербайджана на территории Армении. Обсуждение вопроса о возвращении западных азербайджанцев на площадках, связанных с международным правом и правами человека, можно считать одним из признаков перехода этой темы на новый уровень.
0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Вы слушали новости на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация, посвященная выставке «Эверест-2026». Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками «Эверест-2026» и «Securex Caspian». А сейчас более подробно. 30 сентября президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Куакера. Выразив признательность за прием, гость отметил, что для него большая честь находиться в нашей стране и встретиться с президентом Азербайджана. Коснувшись значения проходящих в Баку выставок «Эдекс-2026» и «Securex Caspian», лорд Вернон Куакер отметил интерес своей страны к участию в этих мероприятиях. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации выставок. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Соединенным Королевством открывается новая страница сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с выставкой «Эдекс-2026». В публикации говорится: в Бакинском экспоцентре состоялись 6-я азербайджанская международная оборонная выставка «Эдекс-2026» и 15-я международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Securex Caspian 2026». Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехван Алиева ознакомились с выставками. 30 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре 6-й азербайджанской международной оборонной выставкой «Эдекс-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Securex Caspian 2026». Министр обороны Закир Гасанов и министр обороны и промышленности Дугар Мустафаев проинформировали главу государства и первую леди о выставках. Выставка «Эдекс-2026», являющаяся крупнейшей военно-технологической платформой региона и объединяющая глобальные силы оборонной промышленности, играет важную роль с точки зрения демонстрации современных военных технологий и оборудования, в том числе мощи оборонно-промышленного комплекса Азербайджана. В этом году в «Эдекс-2026» участвует рекордное число компаний. В связи с этим сдан в пользование дополнительный павильон Бакинского экспоцентра. Один павильон впервые выделен под национальную экспозицию. Для участия в выставке «Эдекс-2026» зарегистрировались 59 зарубежных делегаций из 39 стран.

30 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом. Как сообщили в кабинете министров, на встрече подчеркивалась важность проведения впервые в Баку Кубка мира по плаванию. Отмечалось, что соревнование внесет вклад в укрепление международного спортивного авторитета Азербайджана и популяризацию плавания в нашей стране. Говорилось о внимании, уделяемом развитию плавания в Азербайджане, созданной современной спортивной инфраструктуре и богатом опыте, накопленном нашей страной в организации международных соревнований. Отмечалось успешное развитие сотрудничества с Международной федерацией плавания. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения этого партнерства в будущем. 30 сентября состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова с председателем Комитета оборонной промышленности администрации президента Турецкой Республики Халуком Гюргюном, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 6-й Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности «Эдекс-2026», проходящей в Бакинском экспоцентре. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в военной и военно-технической сферах успешно развивается, а стратегическое союзничество и сотрудничество в области обороны способствует обеспечению региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности. 30 сентября в рамках встреч, проводимых нашей страной по развитию военно-технического сотрудничества с другими государствами, в ходе 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Эдекс-2026» в Бакинском экспоцентре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Василием Осьмаковым. Как сообщили в Министерстве обороны, стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Генеральный прокурор Кямран Алиев находится с официальным визитом в России. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в рамках визита 30 сентября делегация во главе с генеральным прокурором, в состав которой вошел также военный прокурор, заместитель генпрокурора Бахруз Ахмедов, приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ, состоявшемся в Казани. В рамках заседания были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры на пространстве СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также актуальные вопросы международного правового сотрудничества. На встречах были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Визит делегации продолжается. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Ваналиева, Бупешанге Ханре, Наспун. Гасие Илоне де президента Республика Азербайджана Ильхам Алиев, Уазири Девлете Е Парастна Е Кралиета Ягбуи Я Британия Мезин, У Ирландия Я Бакур, Лорд Вернан Киоа Кири Хежрант, Азертач Рад Гинаку, Дхевдитине де Грингия Пешенгехен Адекс 2006, У Секюрикс Каспиан, Теклиен Днавверия Азербайджан У Кралиета Ягбуи Я Британия Мезин, У Ирландия Я Бакур де, У Перспективен Хевкария Дуари Пшесазия парастыны дэ хатты нигашкырын. Президент Ильхам Алиев тэкэскыр кэ пшесазия парастыны гада кэнуе дэ хэфкария дуали дэ у балкшан сэр грингия хэфкарии бэкралиэта як буэрэ дэвэ гады дэ. Гасие Илоне де Беспартина президента Республика Азербайджана Ильхам Алиев де Чарчевая Вегера Мезинде Вегерандына Кочперин Зоре Йенбери Жбо Гюнде Шукюрбейли у Бажаре Ходжавенде Гдоме. Азертач Радгинеку две гонагеде нех Малбет 6 кес лы Гюнде Шукюрбейли хевде Малбет хевте 8 кес лы Бажаре Ходжалые у шанзде Малбет 55 кес лы Бажаре Ходжавенде хаттына бджихкрен. Ништаджи хенку Вегериян вела Тихве є дайк буне жбер лінаріна берфреха давляти яко живанре тедаїн. Спасія хве ж президент Ільхам Алиев у віце-президента Якаміна Мехрибан Алиеваре анін зман. Хервуха евжи артеша Азербайджане я гехраман у ж лешкер у ефсерин ме єн гехраманку ахен ме ж дагыркарие рызгаркырын спас у миннеттари анін зман. Ев хервуха ж бо шехиден ме єн кю дуве рейеде джані хве федакырын. Рехма хве де хвестин. Ама же бікін кю кочперин зори малбеттин кю ду Ауаяки демки лыдеверин джуда йен республикайы бупрани лываргехен хвендаванин санатория у авахиен идари бджихбуна. Вебиз Нучан Евгиханда ва Шехла Гамир.

Мы придаем особое значение развитию наших отношений с Китаем, дружественной страной и надежным стратегическим партнером. Сформировавшийся между нами политический диалог высокого уровня, взаимное доверие и понимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга являются характерными чертами азербайджано-китайских отношений. Выход наших межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап, уровень всестороннего стратегического партнерства, является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий. Уверен, что имеющие древнюю историю и добрые традиции азербайджано-китайские отношения дружбы и всестороннего стратегического партнерства в соответствии с волей наших народов, благодаря нашим совместным усилиям и впредь будут развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться, говорится в поздравлении. В Баку проходит медиафорум «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». В форуме участвует помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь совещания Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности. Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам медиафорума «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии», проходящего в Баку на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». Текст зачитал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникации в рамках «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области средств массовой информации и совершенствованию механизмов обмена информацией. Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении, говорится в обращении. 30 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре с 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой «Адекс-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс-Каспиан-2026». Министр обороны Захир Гасанов и министр обороны и промышленности Вугар Мустафаев проинформировали главу государства и первую леди о выставках компании. Для участия в выставке «Адекс-2026» зарегистрировались 59 зарубежных делегаций из 39 стран. В этом году выставки впервые зарубежных делегаций из 39 стран. В этом году выставки впервые участвуют несколько влиятельных компаний США. Генеральный прокурор Камран Алиев находится с официальным визитом в России. 30 сентября в рамках визита делегация во главе с генеральным прокурором приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ, состоявшемся в Казани. В рамках заседания были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры на пространстве СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также актуальные вопросы международного правового сотрудничества. Также состоялся круглый стол главных военных прокуроров государств-членов СНГ и стран-участников Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого были обсуждены перспективы сотрудничества в данной сфере. Визит делегации продолжается. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай и Нигерию с национальными праздниками этих стран. Соответствующие публикации размещены на странице ведомства в социальной сети X. В центре горной подготовки Министерства обороны Грузии в Сачхере завершился базовый летний курс горной подготовки, в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции. Основная цель курса состоит в совершенствовании практических навыков военнослужащих по выполнению задач в горной и скалистой местности, оттачивании умений правильного и безопасного использования альпинистского снаряжения и обмен опытом между военнослужащими стран-участниц. В заключение успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и нагрудные знаки.

было сделано фото на память. В Загребе состоялось 4-е заседание совместной комиссии по реализации и содействию экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних экономических связей, в частности в сферах промышленности и энергетики, торговли и инвестиций, а также укрепление связей между бизнес-сообществами двух стран, возможности развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также образования и науки. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос расширения обмена опытом в области цифровизации государственного управления и оказания госуслуг. По итогам заседания был подписан протокол 4-го заседания совместной комиссии.

Состоявшаяся в Баку 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «Адекса-2026» и 15-я международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс-Каспиан-2026» стали значимым местом для демонстрации оборонных, защитных и военно-технических достижений Азербайджана на международной арене. Эти мероприятия выходят за рамки обычных выставок военной техники, систем вооружений и средств безопасности. Здесь в одном пространстве собраны направления развития оборонной промышленности, новейшие технологии, инновационные решения, производственные мощности и перспективы международного сотрудничества. Бакинский экспоцентр не только демонстрирует достижения Азербайджана в оборонной сфере, но и наглядно иллюстрирует изменения, произошедшие за последние годы. Наглядно видно, как расширяется местное производство и военно-технический потенциал страны выходит на новый уровень. Обращение президента Ильхама Алиева к участникам выставок говорит об их значимости. Как отметил глава государства, АДЭКС уже стал одной из ключевых платформ для развития оборонной промышленности в регионе, а интерес к выставке с каждым годом растет, привлекая ведущие компании из разных стран. В послании президента одной из основных функций выставки, помимо демонстрации новейших технологий, современных систем вооружения, образцов военной техники и инновационных решений в различных областях оборонной промышленности, подчеркивается обсуждение новых возможностей для сотрудничества и установления партнерских отношений. 30 сентября президент Ильхам Алиев ознакомился с состоявшимся в Бакинском экспоцентре выставками «Адекса-2026» и «Securis Caspian». Его присутствие является еще одним подтверждением особого внимания государства к развитию оборонной промышленности и технологий безопасности. Стоит отметить, что в рамках «Адекса-2026» демонстрируется широкий спектр бронетехники, беспилотных систем и других видов военной техники. Кроме того, здесь представлены инновационные технологии связи и управления, а также новые технические решения, разработанные для оборонной промышленности. Еще одной важной целью выставки является демонстрация международной аудитории потенциала отечественной оборонной промышленности Азербайджана. Увеличение производственных мощностей в этой сфере открывает новые горизонты для внедрения инновационных технологий, укрепления инженерных и исследовательских навыков, а также реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Открывшаяся параллельно с АДЭКС выставка «Securix Caspian» представляет концепцию безопасности в более широком контексте. На этой выставке можно увидеть систему охраны и контроля, спасательные средства, технологии управления в чрезвычайных ситуациях и другие решения для обеспечения безопасности. Совместное проведение этих двух выставок охватывает различные взаимодополняющие аспекты обороны и безопасности.

Сегодня в передаче. В Баку прошел медиафорум совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мерибан Алиева ознакомились с выставками в Бакинском экспоцентре. Генеральный прокурор Камран Алиев находится с официальным визитом в Россию. Инвестиционный потенциал Азербайджана и новые возможности для сотрудничества. Аналитические материалы. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Дня образования Китайской Народной Республики. «Мы придаем особое значение развитию наших отношений с Китаем, дружественной страной и надежным стратегическим партнером. Сформировавшийся между нами политический диалог высокого уровня, взаимное доверие и понимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга являются характерными чертами азербайджано-китайских отношений. Выход наших межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап, уровень всестороннего стратегического партнерства является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий. Уверен, что имеющие древние истории и добрые традиции азербайджано-китайские отношения дружбы и всестороннего стратегического партнерства в соответствии с волей наших народов, благодаря нашим совместным усилиям и впредь будут развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться, говорится в поздравлении. В Баку прошел медиафорум совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». В форуме участвовали помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь совещания Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности. После церемонии открытия форум продолжил работу двумя панельными сессиями под названием «Председательство Азербайджана. Инициативы, сотрудничество, результаты» и «Роль СМИ в укреплении социальной солидарности и межкультурного диалога». В ходе панельных дискуссий представители стран-членов совещания обменялись мнениями об инициативах, реализованных в период председательства Азербайджана, расширение сотрудничества между государственными членами, укрепление взаимного доверия посредством средств массовой информации, содействие социальной солидарности и межкультурному диалогу. Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам медиафорума совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящего в Баку на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». Текст зачитал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней

0: администрации президента Хикмет Гаджиев. Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиакоммуникации в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией. Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении, говорится в обращении. 30 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре с 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой «Адекса-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника Securex-Caspian-2026». Министр обороны Закир Гасанов и министр обороны и промышленности Вугар Мустафаев проинформировали главу государства и первую леди о выставках. В этом году в «Адекса-2026» участвует рекордное число компаний. Для участия в выставке «Адекса-2026» зарегистрировались 59 зарубежных делегаций из 39 стран. В этом году в выставке впервые участвует несколько влиятельных компаний США.
1: «Голос Шуши» – международное радио 85.

0: 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Славная отечественная война завершилась блистательной победой, положившей конец почти 30-летней оккупации. Великая победа, одержанная под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана золотыми буквами в историю Азербайджана. Представляем хронику пятого дня Отечественной войны, которая так же, как и все дни войны, является героическим эпосом. К концу пятого дня Отечественной войны противник был вынужден отступить с занимаемых им позиций по всему фронту. Передвигавшиеся в разных направлениях воинские колонны армянской армии уничтожены точным огнем наших подразделений. С начала Отечественной войны выведены из строя до 200 танков и другой бронетехники противника, 228 единиц артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, 30 единиц средств ПВО, 6 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов оружия и боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-30. Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поинтересовался ситуацией вокруг вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Глава государства проинформировал президента Беларуси о провокациях, совершенных армянской стороной, и ответных контрнаступательных операциях азербайджанской армии. Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелы из тяжелой артиллерии населенные пункты Азербайджана. В результате число жертв среди мирного населения достигло 19, раненых 55 человек. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджанской республики. Распространились первые кадры, снятые на территориях, освобожденных от оккупации с 27 сентября в результате контрнаступательных операций азербайджанской армии. На снимках отражен факт укрепления вооруженных сил Азербайджана на этих территориях. Видно, что на этих участках осталось большое количество уничтоженной техники и боеприпасов противника. Подразделения армянской армии подвергли обстрелу из тяжелого вооружения город Тертеж, село Гюльбахарлы Агдамского района, город Городец и село Араяхлы Физулинского района, село Тапкарагойнлы Гюрамбойского района, поселок Ашага Ахджакянды и другие населенные пункты. В результате этих военных преступлений были разрушены или повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: В рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Адекса-2026» 1 октября состоялось второе заседание руководителей структур оборонной промышленности государств-членов Организации Тюркских Государств. В заседании приняли участие министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Омралиев и руководители структур оборонной промышленности других государств-членов. Состоялись обсуждения по вопросам кадрового и инженерного потенциала, институционального сотрудничества, совместного производства и промышленной кооперации, исследований, разработок и новых технологий. С выступлениями выступили генеральный секретарь организации и руководители структур оборонной промышленности государств-членов. В завершение была принята дорожная карта по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между государствами-членами Организации Тюркских Государств. Генеральный прокурор Кемран Алиев находится с официальным визитом в России. 30 сентября в рамках визита делегация во главе с генеральным прокурором приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ, состоявшемся в Казани.

0: Они были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры на пространстве СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также актуальные вопросы международного правового сотрудничества. Также состоялся круглый стол главных военных прокуроров государств-членов СНГ и стран-участников Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого были обсуждены перспективы сотрудничества в данной сфере. Визит делегации продолжается. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай и Нигерию с национальными праздниками в социальной сети X. Министр национальной обороны Турции Яшат Гюляр принимает участие. Министр национальной обороны Турции Яшат Гюляр принимает участие в мероприятиях Дня высокопоставленных наблюдателей учений «Силы единства 2026», проводимых Азербайджаном с участием Турции и Узбекистана. Яшат Гюляр вместе с начальником генерального штаба генералом армии Сельджуком Байрактар-Оглу, командующим военно-морскими силами адмиралом Эрджиметом Татлы-Оглу, командующим сухопутными войсками генералом армии Метином Токелем и командующим военно-воздушными силами генералом армии Рафетом Далтыраном прибыл в Шушу на территорию проведения учений. Яшат Гюляр вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым также ознакомился с оружием, боеприпасами и техникой, представленными на территории проведения учений и используемыми в ходе учений. В Центре горной подготовки Министерства обороны Грузии в Сачхере завершился базовый летний курс горной подготовки, в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции. Основная цель курса состоит в совершенствовании практических навыков военнослужащих по выполнению задач в горной скалистой местности, оттачивание умений правильного и безопасного использования альпинистского снаряжения и обмен опытом между военнослужащими стран-участниц. В заключение успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и нагрудные знаки, было сделано фото на память. В Загребе состоялось 4-е заседание совместной комиссии по реализации содействия экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних экономических связей, в частности в сферах промышленности и энергетики, торговли и инвестиций, а также укрепление связей между бизнес-сообществами двух стран, возможности развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также образования и науки. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос расширения обмена опытом в области цифровизации государственного управления и оказания госуслуг. По итогам заседания был подписан протокол 4-го заседания совместной комиссии. Азербайджан и Греция обсудили увеличение торговли и взаимных инвестиций, а также расширение сотрудничества в сфере энергетических и транспортных связей. Обсуждения состоялись на встрече с председателем Азербайджана-Греческой межправительственной комиссии, заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом перед 6-м заседанием комиссии. На встрече обсуждались шаги по развитию деловых связей через конкретные проекты. Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев встретился с послом Азербайджана в Казахстане Алимирзамином Аскеровым. В ходе встречи министр рассказал о деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан, проводимых правовых реформах, а также основных достижениях в сфере цифровизации государственных услуг. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Стратегическое и географическое положение Азербайджана, а также расширение транспортных и коммуникационных возможностей, динамичное экономическое развитие и реализация крупных проектов в последние годы являются основными факторами, которые делают нашу страну привлекательной для иностранных инвестиций. Представление этого потенциала международным деловым кругам значимо для привлечения нового капитала и расширения экономических связей. Одним из преимуществ, определяющих инвестиционный потенциал Азербайджана, является его выгодное геостратегическое положение на пересечении Европы и Азии. Вот что об этом говорит исполнительный директор «Азпрому» Юсиф Абдуллаев. Азербайджан занимает стратегическое географическое положение. Как страна, расположенная между Востоком и Западом, принимаем участие в транснациональных и логистических проектах, являющихся хорошим потенциалом для привлечения иностранных инвесторов. В то же время за последние годы в стране значительно выросли транзитные возможности благодаря инвестициям в транспортную инфраструктуру и укреплению региональных связей. Особенно важным стало развитие среднего коридора, который не только укрепляет позиции Азербайджана на международной логистической карте, но и предоставляет новые возможности для привлечения инвестиций в транспортно-логистический сектор. Эти возможности не ограничиваются только транзитом. Они также открывают новые горизонты для создания логистических центров, промышленных предприятий, складской и сервисной инфраструктуры, ориентированных на развитие транспортных коридоров. Таким образом, географическое положение Азербайджана может стать дополнительным стимулом для развития различных секторов экономики. Еще одним важным направлением, в котором Азербайджан стремится реализовать свой инвестиционный потенциал, является диверсификация экономики. Страна активно расширяет возможности для инвестиций в ненефтяных секторах, опираясь на свой богатый опыт и развитую инфраструктуру в энергетике. Среди перспективных направлений для иностранного капитала можно выделить возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику, цифровую экономику, промышленность и городскую инфраструктуру. Особое внимание уделяется новым проектам, особенно в области зеленой энергетики, которые занимают значительное место в инвестиционной стратегии Азербайджана. Таким образом, выгодное географическое положение Азербайджана, активно развивающаяся транспортная инфраструктура, широкие возможности в энергетическом и неэнергетическом секторах, а также потенциал регионального сотрудничества – вот и главные факторы, которые способствуют укреплению его позиций на инвестиционной карте мира. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.